0: 6-нчы разрядлы манаралы кран операторы кабинасыннан шықмай ғына баласын балалар бақшасыннан фатирына кіртіп қойды. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Тотарадиосы сізнің смартфонларда. App Store, яки Google Play-дан Тотарадиосыны мақсус пушымтасын урнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сумлы яңалықлардан хабардар бол. Тотар радиосы. Яхшы кейф бізден башлана.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.